0: возможно, просто страшный сон. Но нет.
1: Потерял телефон.
0: Стараюсь вспомнить и понять.

вдруг ушли переживания. И посмотрел на небо я, и вот он, бонус за терзание.